0: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
1: Новозаки Стулевицкой, облдерж администрации.
2: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин варвары.
3: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
4: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo. TSF. Em Lisboa, 89.5. No Porto, 105.3. Em Coimbra, 107.4.